0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форта».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Теперь в «Красшине». Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Красшине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Слушай.

0: начинается новый сезон.
1: Новые на новом.
2: Привет, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 19 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 9. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская.

0: 2.
1: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
8: Но.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: Радио Изион Мьюзик представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
1: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 19 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 9. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Мурр. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым. Проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
5: Чего?
4: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
6: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
7: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
8: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
9: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
10: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.com. creativityweek.ru 12+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ани на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
1: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
5: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 19 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 9. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт, 83.
7: «Дядьково». Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
8: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Нове радіо.
1: Точка нет.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Эко-кварталы соцветия. Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы соцветия. Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АРС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
8: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром Сибтайм. Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр Сибтайм на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
3: Теперь в Крас-Шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-Шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
4: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Слушай,

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 19 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 9. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте «Сбербанк.ру». В разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
3: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
4: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клена», дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай

0: свой автомобиль мечты. Предложение не является публичной офертой.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
4: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
5: Слушай,

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама.
0: Реклама.
2: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
3: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
8: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Партизана Железняка, 36Б.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: «Дядьково» – легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
15: На факе.

0: Реклама. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
2: Новое радио. Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 19 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 9. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
5: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская 2Е.

0: новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих, телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Radio.ru.

0: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband подходит для любой бригады.
0: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
5: Новое радио. Радио.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: очень сложно.
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
2: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
1: С 5 по 9 октября полуфиналы.
2: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
1: Подробности на сайте muz.newradio.ru.
2: Партнер трансляции ВК-видео.
3: Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
6: Радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 19 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 9. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
1: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики.

0: приложении полного комплекта документов и ключей.
1: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
3: Новое. Это мы.
4: Всем привет, это Зиверт.
5: Всем салют, это PLC.
6: Это Диджи Смэш.
7: Это Настя Кудри.
8: Это Саня СТ.
9: Это Эльвира Т.
10: Всем привет, с вами Айова.
11: С вами Леша Свит.
12: С вами Лена Темникова.
13: Всем привет, с вами Хамалиновый.
14: С вами Клава Кок.
15: С вами Гаязов Бразер.
2: Новое радио. Присоединяйся погромче.
16: Юрадио.ру.

0: реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форта».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
10: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня стулкал.
11: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: «Knauf Rotband» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. «Knauf Rotband» подходит для любой бригады.
14: «Наследник» не готовит к экзаменам. «Наследник» готовит к жизни.
15: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
16: Это место, где закладывается фундамент успешного будущего.
14: Подарите лучшее будущее своему ребенку. Вложите в него самые востребованные навыки, и уже завтра он будет иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
17: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
18: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене «Сикупуа», «Куба». Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов «Сикупуа». 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
19: Новое. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
4: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9. Завтра, воскресенье 20 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Мурр. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Теперь в «Красшине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Красшине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое. Это мы.
11: Всем привет, это Джакалин.
12: С вами Полина Гагарина.
13: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
14: Это Эльвира Тен.
15: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
16: Всем привет, это группа «А-студио».
17: Всем привет,

0: С вами Джиган.
1: Всем привет от группы «Пицца».
2: Слушай новое радио.
3: Привет всем, это Сергей Лазарев.
4: С вами Мария Краймбрей.
5: С вами Тима Белорусских.
6: С вами Лена Темникова.
7: Мы группа «Би-2».
2: Новое.
7: С тобой Даня Нилетто.
3: Это «Звонки».
8: Всем привет, это Мэри Гуд.
9: Мегалибри и Мави.
10: Меня зовут Ёлка.
7: С вами Джонни.
11: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
2: Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru. Новое радио.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Я уснул в 4 утра, проснулся в 8, в 10 утра уже здесь, в студии, чтобы у тебя суббота началась великолепно. Ну и меня уволить могут, если я не приду сюда. В общем, Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличное у тебя настроение. Выходные начались, впереди суперхиты, суперновинки. Ну ты сам все знаешь, просто делай громче.

0: Помнишь фразу «Никто никогда не вернется в 2007 год»? Да, была такая. А вот в 2008, оказывается, можно. «Сумерки» снова покорили российский прокат. Всего за один день повторного проката вампирская сага прям попала в настроение и собрала 40 миллионов рублей. Общие сборы уже превысили 100. Кино по популярности обходит многие фильмы и может стать лидером проката за эти выходные. Если что, фильм вышел в 2008 году. Такие дела. Пойдешь ли ты на «Сумерки»? Напиши в наши соцсети. Ну и отличного тебе дня.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь. Реклама.
2: Эко-кварталы соцветия, когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы соцветия. Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АРС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ха, ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arban, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Медиа-сервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиа-сервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
11: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Енисейский тракт, 83.
14: Новое. Это мы.
15: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
16: С вами Анет Сай.
17: С вами Рамиль.
18: С вами группа Добро.
19: Всем привет, с вами Звонки.
20: Всем привет, это Артик Асти.
21: Это Филатов и Кэрос.
22: Это Саня СТ.
23: Это Сергей Лазарев.
24: Всем привет, меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, с вами Джонни.
14: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое.

0: Суперхит «Феникса» от «Бервулф» прямо сейчас в эфире «Нового». Я говорил вот недавно про то, что «Сумерки» собрали снова кучу миллионов денег в прокате, снова популярны. Еще одна новость из мира кино, но такая адаптированная к российским реальностям. Кристиан Грей украл украшение за 2 миллиона рублей из торгового центра в Москве и сдал его в ломбард. Оказывается, тезка главного героя из 50 оттенков серого забрал кольцо из ювелирного и выручил за него, вот как ты думаешь, вот 2 миллиона стоит, а в ломбарде ему дали 20 тысяч рублей. Всего лишь двадцатку и, конечно, я думаю, неплохой отдых. Ну или плохой отдых в ближайшее время. Такие дела. Мы продолжаем. Впереди небольшая пауза. И после, как обычно, еще больше суперхитов и суперновинок.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Новое радио.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9. Завтра, воскресенье 20 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Супер хиты, супер, супер новинки на Маке.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

Я открыл список праздников сегодня, и самый главный — день выгуливания настроения. Странный, но выгулить можно. Дмитрий Лапиков у микрофона, это «Настроение», создадим тебе суперхитами и суперновинками.

0: Новое радио.
1: Безобидно, я пока молчу, а я так хочу в запасе жить, чтоб

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Смиритесь. Реклама.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел.
1: Не входит.
2: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Кнауф Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Кнауф Родбанд подходит для любой бригады.
9: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Гудфуд пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
10: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
11: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
12: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
13: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
14: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
12: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
15: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
16: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
0: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Ну, конечно, это город 312, вне зоны доступа. И к этому вспомнилась мне одна новость. Вот вне зоны доступа можно быть и в городе, а можно где-нибудь в горах. Но чтобы пойти в горы, нужно оборудование, снаряжение и, конечно же, одежда. Так вот, знаешь, последнее время любят модники в кофейне ходить в карабинах, еще как-то вот в таких горнолыжных каких-то шмотках, куртках. Ну, в общем, культура горная перешла в город. И вот один магазин в Сеуле, знаешь, что сделал? Он в своем магазине поставил огромный валун на первом этаже, и чтобы попасть на второй, нужно по этому валуну забраться. Чтобы вот те, кто просто модничает, не смогли туда попасть, а те, кто действительно кому нужно, смог. Гениально? Гениально. Такие новости. Мы продолжаем после небольшой паузы еще больше суперхитов и суперновинок. Ну и меньше, чем через полчаса выходное шоу начнется.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 0809. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСА 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас. Семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
0: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Кому в Речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
10: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое радио.

0: На выходные, но я, по крайней мере, надеюсь, что это у вас прямо сейчас так и происходит, потому что выходное шоу, классическое дуо Макс Астахов, сегодня он Дмитрий Буколапиков, ну, не встал, не с той ноги паренек, вот, ну, не выспался, сегодня что-то как-то замотался, дела, работы, у нас тут небольшой конфликт произошел на тему света, Диман превратился в вампира и сказал, не включай, но я включил, потому что
1: ему нужно смотреть на себя на трансляции.
0: Не только мне, но чтобы вы, дорогие зрители, заходили к нам на трансляцию и видели эти прекрасные лица, которые всегда улыбаются. Но если сейчас камера повернется на Диму, вы поймете, что не всегда улыбаются. Окей.
1: А она на меня не поворачивается.
0: Почему? Когда ты говоришь, у тебя крупный план.
1: Где?
0: Ну ты начни говорить.
1: Говорю, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего. Ну все, ладно.
0: Вот
1: вырубай.
0: Вот такие дела. Блин, знаешь что? Ко мне приехала мама в отпуск. И это очень прекрасное чувство, когда тебя с Дальнего Востока, с Магадана, везут дары природы, типа икры и всего самого.
1: Ну, то, что такого. Ты в Москве просто не можешь позволить себе купить.
0: Все абсолютно правда.
1: И что тебе привезли?
0: Мне привезли икру.
1: Какую? Красную, черную? И красную, и черную?
0: Нет, только красную.
1: Но просто чемодан 20 килограммов, да? Просто в нем прям открываешь чемодан икры.
0: Есть такой вайбец. Кстати, я никогда не пробовал черную икру. Ты ел?
1: Да. Конечно.
0: И кто из нас набогател?
1: Ты.
0: Ну ладно, хорошо. Я в целом не буду скромничать. Делай из меня кого угодно. Хочешь, я буду сегодня мажором. Почему, собственно, нет? Вот, выходного шоу мы сатанули. Сейчас разгонимся. Залетайте в комментарии, залетайте на трансляцию. И слушайте классную музыку вместе со мной, Макс Сахов, Дмитрий Лапиков. Let's go!

0: выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Мы немного поменялись местами. Теперь эфир может заносить в зону турбулентности. А все потому, что спустя год я впервые, ладно, во второй раз сел на кнопки. Дим теперь балдеет, он на моем месте. У него только одна кнопка включения-выключения микрофона. Ну и наушники он может себе сделать чуть погромче. Знаете, у меня сегодня такая ответственная миссия. Я чувствую чрезмерное давление. Ну, все-таки пора вспоминать, что это такое. Снова становиться взрослым. А то я этот год провел как инфантил. Ноги свесил Диман на шею, крутил, вертел, он там постоянно что-то пыхтел, в какой-то запаре был. Говорит, сейчас я решу этот вопросик, сейчас решу второй вопросик, а сейчас пора мне стать полноправным членом эфира. Это вот в лучшую сторону пойдет или нет? Ты как себя ощущаешь?
1: Я не знаю, мне интересно, я вообще себя не слышу. Как здесь у меня очень тихо. Нет, я просто непривычно. Короче, я надеюсь, что... Точнее, нет, мне интересно, насколько тебя хватит.
0: Это, конечно, интересный вопрос, да. Я тоже пока что не совсем понимаю, но... Амбиции есть, амбиции определенно есть.
1: Ну, давай. Что должен делать ведущий на кнопках? Или наоборот, или что я должен делать?
0: Ты должен завозить теперь, Дим.
1: Нет, это так не работает.
0: В смысле, а что ты тогда сел? Вот ты сидишь теперь, уткнулся в телефон и все. Ты должен завозить. Дмитрий Завозович Лапиков. Вот теперь.
1: А у нас выходное шоу-то чье? Я вот из новостей нашел только то, что Россию назвали самой кошачьей страной в мире. По статистике 59 российских семей у них живут кошки.
0: Да, я видел эту историю. Там, по-моему, на втором месте сразу после нас Румыния.
1: Да. Топ-3 выглядит очень странно. Индонезия, Румыния и Россия. Вот. Ты, кстати, как недавно побывавший на Бали.
0: Ага. Не видел я там кошек. Вообще ни одной. Кстати, видел вот в основном только собак. Кстати, если в России, получается, очень популярны кошки, то, получается, еще и популярные ролики для шерсти. Потому что где кошка, там ролик для шерсти.
1: Ну, это вообще-то невозможно. Я поэтому, да, я не люблю кошатников, потому что ты к ним пришел, не дай бог, в черных брюках, и все.
0: И утеплился. Если ты пришел к ним зимой, то кошечка об тебя там потерлась, и тебе стало намного теплее, если ты имел какие-то проблемы. Я хочу тебе рассказать, как я вдруг неожиданно стал популярным в социальных сетях. У меня там пост набрал 5000 лайков. Это вообще какое-то сумасшествие, по крайней мере, для меня. А дело вот в следующем. Есть такой артист Тони. Мы его с тобой прекрасно знаем, да и все вокруг его прекрасно знают, это большой друг Нового Радио. Короче, он занимался в спортзале, выложил это в социальных сетях, там была такая фотка забавная. Тони в спортзале, где-то, как я понимаю, в переодевалке, и напротив, на стене какой-то лист. Я приближаю этот лист, не смог прочитать, что там написано, закинул лист в нейросеть и написал «Бегит, Анжумания». Турник, пресс-делет. Закинул все это в личные сообщения Тони, говорю, ты спалился. Я нашел твою программу тренировок. Все видно. Он, знаешь, что сделал? Мне ни слова не сказал, просто все это выложил. Я такой, ну ладно, сделал скрины, закинул в социальную сеть. Как это все полетело в космос? И самый популярный комментарий, который написали под этим постом, вот какой Тони, даже тебя не отметил. Получается, я могу называть себя контент-мейкером Тони. Как тебе такая история?
1: Я думаю, что надо Тони написать и сказать, а где роялти Макса Астахова?
0: Да.
1: Он контент... О, ты завозишь?
0: Да.
1: А Тони наживается на этом.
0: Тони, если ты меня слышишь, go fit. Тогда ты точно отобьешь все мои вложения. Как будто бы звучит хорошо.
1: 100%.
0: Ну все, поехали дальше.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный?

0: финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
2: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенд». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
9: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж. Новое.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вот «Поезда» у Жени Трофимова, это вообще песня о чем на самом деле? О любви, да, о переживаниях? Или он просто вот хвастается на протяжении, сколько там песня идет, да, 2 минут, что он вот «Поезда», «Вокзал», «Города», в каждом из них бывал
1: что
0: я.
1: Что у Жени Трофимова есть деньги на ЖД-билет?
0: Конечно, в каждом городе он побывал. Я вот не побывал в каждом городе и боюсь, что такого и не случится.
1: А что, ты путешествовать не любишь?
0: Не, я очень люблю.
1: Или дорого просто?
0: Дорого, богато, конечно. У меня вот из дорогих увлечений это только, когда мама приезжает, я ем красную икру. Кстати, вот про артистов заговорили. Выходное шоу. К нам сегодня придет артист на гостевой эфир. Его зовут Лист. Он был на «Новой волне». Там вот все очень интересно. Много кто ему респектанул. Много кто что-то всякого сказал. В общем, это мы будем сегодня обсуждать. А еще я увидел, что у нас появились новые социальные сети. Проект, который называется «Лю-лю-лю-лю», это Красногорский парк. У него появились свои социальные сети. Теперь ролики выходят еще и там. Я это все к чему? Я посмотрел один из последних или из предпоследних каких-то моментов. Там Райт Раунд с Калининым разгоняли историю про концерт с Канье Вестом. Будет он, не будет он. Как вы знаете или не знаете, я вам сейчас продублирую. В Санкт-Петербурге Канье Вест будет осенью. Вот планируется вся эта история. Евелина наша хайпит на том, что пока вы там все думаете, будет концерт, не будет, я была на Канье Весте в Стамбуле. И вот новые моменты. Концерт в Санкт-Петербурге. Короче, команда Канье Веста из мирового тура своего убрала оповещение и анонс, что будут концерты. Но вернут всю эту историю на афишу, когда ситуация с выступлением будет урегулирована. А пока что непонятно, что там происходит. Одни говорят «да», другие говорят «нет». Люди то массово сдают билеты, то снова покупают, и как будто бы это абсолютный рай для перекупов.
1: Дим, вот... новость, значит, сегодняшняя. Организаторов концерта Канье Веста могут обязать выплатить зрителям все расходы, связанные с планами посетить это мероприятие в случае его отмены.
0: И это я видел, и билет,
1: и проживание, наверное. И трехразовое питание тогда уж.
0: Сюда!
1: Я просто видел новость о том, что народ массово собирается подавать в суд на организаторов.
0: Вау! Вот им сейчас вообще максимально не сладко. И даже не понять причины и вообще чья это проблема. Площадки, организаторов. Просто уже столько изменений, столько разных новостей прилетело, что я уже потерял всю нить.
1: Кого потерял?
0: Нить. Но почему-то
1: снич.
0: И сразу переходим в рубрику Гарри Поттера. Неожиданная Поттериана есть такая рубрика. Дим. Заклинание, с помощью которого Гарри Поттер выбивал палочку из рук соперника. 5, 4, 3, 2, 1. И есть первый провал, потому что это Экспеллиармус.
1: Я забыл.
0: А ты небольшой
1: причем
0: фанат,
1: нет,
0: да?
1: Почему? Я читал Гарри Поттера.
0: Да.
1: Я смотрел. Я недавно, спустя 3 года, зашел в Хогвартс Легаси.
0: Чё?
1: Потому что я ее когда-то прошел давно.
0: А, игра.
1: Да. И я просто, мне надо было освободить место на PlayStation. И я заходил, проверял, удалять, не удалять. Так что нет, я просто забыл, прости меня.
0: Ладно, хорошо, назовем это неким хэппи-эндом. А Сергей Лазарев, Полин Гагарин тебя подхватит.

0: Ну, мы уже размялись. Я чувствую себя как Сильвестр Сталлоне. Дмитрий Лапиков чувствует себя как еще один известный.
1: Как Брэд. Как Сильвестр в столовой.
0: Отлично! И это значит, что мы готовы вас побеждать, удивлять, нокаутировать, но у вас всегда есть шанс отыграться. Короче, супер игра профитроли. Если ты хочешь заказать абсолютно любой трек вне очереди из нашей базы, есть такая возможность, тебе нужно позвонить в эфир и сделать так, чтобы мы не смогли отгадать, кем ты работаешь. Мы будем задавать тебе на протяжении 2 минут различные вопросы, ты нам будешь отвечать да или нет. Игра максимально честная. Если ты нас обманешь, мы узнаем. Звони. Номер просто. Дима диктует.
1: 8-495-232-1632. Кто первый дозвонился, тот и попал в эфир. Все очень просто.
0: Мне нравится, как ты диктуешь номер, как в старых рэп-клипах. 8-4-9-2-0-0-7.
1: Ага, 8-4-9-5-2-3-2-16-32.
0: Но я просто не хочу, чтобы нас кто-то обыграл. Поэтому вставляю палки в колеса.
1: Да, нас и так, мне кажется, обыграют. Привет, как зовут тебя?
2: Александр.
0: Александр, здравствуйте. Откуда вы?
2: Город Владимир.
0: А вы как вот живете? Как настроение? Я пока по голосу не понял.
2: Да, нормально.
0: Все, супер. Смотрите, 2 минуты. У вас работа есть?
2: Есть.
0: Отлично, мы задаем различные вопросы, вы нам отвечаете да или нет. Поехали. Александр, на работу нужно ездить физически там находиться?
2: Да.
0: Вы работаете в офисе?
2: Нет.
0: Вы работаете на какой-то технике?
2: Да.
0: Угу. Вы водитель?
2: О, да.
0: Это такси?
2: Угадали.
0: Вы таксист, Александр.
1: У меня даже нет, у меня даже нет гонга на позитивную этот, как его. Ладно, вот все.
0: Дима просто думал, что мы не вывезем. Ну как там таксисты во Владимире? Нормально?
2: Ну так пойдет все, на хлеб хватает.
0: И слава богу, как говорится.
1: Ну что, Алексей у нас?
0: Александр.
1: Александр. Александр из Владимира, Владимир из Александрова. Какая разница? Саш, спасибо, но как-то даже, слушай, как-то непривычно на самом деле. Я нет.
0: Есть ощущение, что мы его обидели тем, что мы сразу его отгадали. Но хотя он был такой веселый, наверное, он не понял, что произошло. И он такой, а трек, а чё, а как? Ладно, это победа, мы ее записываем в наш...
1: Надо подготовить реально нам какие-нибудь фанфары. Давай. На случай нашей редкой победы хотя бы одну раз в 3 месяца.
0: Давай, я сделаю.
3: Профитроли. Профитроли. Вкусно. На новом радио. Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
7: 18+.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет!
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: или ВТБ на почте. Дебетовая ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Но ненадолго его хватило. Сидит обратно на своем месте.
2: Ну, ты, конечно, меня подставил, как обычно мы с тобой тут договорились. Я пока что втягиваюсь. Зачем? Хорошего должно быть помаленьку. И, кстати, мы завели с тобой тему эфира, если вдруг ты забыл, и если вдруг ты не знал. Короче, подумали, что вот а что на выходных обычно делают люди? Они вдохновляются, залазят на маркетплейсы и заказывают всякую всячину. Это я вчера просто ночью заказал в 4 утра джинсы несколько размеров, чтобы померить завтра их прийти. Вот, и тема эфира, какая твоя самая полезная покупка и какая твоя самая бесполезная покупка, потому что круто, когда ты купил что-то классное, что тебе нравится и то, у чего есть польза, но еще круче, на мой взгляд, когда ты купил абсолютную дрянь, а потом она у тебя лежит, пылится, занимает просто бесчисленное количество места, как пример, весь хлам, который хранится у меня на балконе. Там и костюм Человека-паука, который я купил для того, чтобы надеть его в эфире нашего выходного шоу, потому что тема эфира у нас тогда была «Какой суперспособностью ты бы хотел обладать в реальной жизни?». Потом у нас что? Имеется костюм надувной сумоиста. Но это у меня тоже был определенный перформанс, и мне хотелось... я даже не помню, что-то мы здесь делали, а потом я еще и поехал на баскетбол в этом костюме. Ролики тогда... В социальных сетях ничего практически не набрали, но было весело. Весело было. Кстати, мы давно ничего подобного не делали. Даже накладные ресницы тебе не приклеили ни разу.
1: Шапка новая тут появилась где-то была.
2: Я видел, но это же не моя история. Это Роман Александрович Райтрауна приносит.
1: Гостинцы.
2: Блин, мне кажется, у Райтрауна благодаря Роману Александровичу скоро гримерка будет... Как у Киркорова, только там будут одни шляпы. Потому что у него там шляпа,
1: не сумка Луи Виттон за 3 миллиона, да, а шапочки с этого, с...
2: Маркетплейсов. Ну, хотя я не знаю, где Роман Александрович их заказывает. Может, и не с маркетплейсов, может, это какая-то...
1: Может, это ручная работа.
2: Ладно, Дим, какую ты дрянь покупал на какой-нибудь истории?
1: Вот прям... Я вообще очень редко что-то покупаю на маркетплейсах, но если так посмотреть...
2: Подожди, ты из тех людей, которые ногами идут в магазин каждый раз?
1: Да... Да мне ничего не надо, понимаешь?
2: Тебе ничего не надо?
1: Ну, что я заказывал? Тиры Турбо.
2: Боюсь после...
1: Ой, кстати, я недавно заказал бумажные полотенца. Я выбрал подешевле и побольше рулон. И это оказалось такое фуфло. Я понял, что мне нужно просто покупать нормальные бумажные полотенца. А, ну я вот люблю покупать тряпки, значит, за 1000 рублей. 3 штуки.
2: Это мы сейчас говорим не про шмотки, да?
1: Это просто тряпки для того, чтобы раковину вытирать.
2: Ага.
1: Ну, мне кажется, что это дорого, как будто бы 3 ну, тряпочки за 1000 рублей.
2: Ну да, зайти в какой-нибудь магаз на районе, это будет 300 рублей.
1: Да, да вообще, ну у меня какие-то дурацкие покупки. У меня, понимаешь, вперемешку творог, который, вот знаешь, привозят тебе быстрее, да, чем нужно... Ну, в Москве просто есть такая штука классная. Ты заказал, завтра все пришло. В регионах такого нет. В регионах можно ждать днями, а то и неделями.
2: Я тебе скажу больше, там еще и доставка платная, 200 рублей каких-нибудь.
1: Нет, это вам туда, к этому... к краю земли, в Магадан, это да.
2: Ну да.
1: И то в Магадан, я думаю, она бесплатная, а вот...
2: Да, в поселок мой, да. Это вообще жесть, конечно. Знаешь, какая моя самая прикольная покупка за последнее время была на маркетплейсе, прям полезная? Я купил себе ветродуй, знаешь, которым от снега машину очищают.
1: Да, да. А зачем он тебе?
2: Я на балконе пыль сдуваю. Просто сдуваю, потом пылесошу, потом протираю. Но это очень крутая штука.
1: Ты Ghostbusters.
2: Да. Ту-ту-ру-ту.
1: Да, да, да. Так, слушай, если тебе мало работы, которая у тебя есть сейчас, ты можешь пойти и помогать городу.
2: Как?
1: Идешь в ЖЭК просто и говоришь вот, в управляющую компанию, как это сейчас называется, и говоришь, я хочу работать, тебе выдадут модный, стильный, светоотражающий жилет.
2: Это правда так работает? Это доброволец или ты устраиваешь сюда?
1: Да я думаю, ну тебе еще будут зарплату платить.
2: Блин, ничего себе.
1: Это так же, как просто, знаешь, пойду дворником.
2: Да.
1: Ну все, дворник следующего уровня просто. Все легко.
2: А к чему ты это?
1: Потому что ты можешь зарабатывать деньги на ветродуе.
2: Блин, ну не, у меня маленький, компактный. Он для домашних.
1: Тебе выдадут нормальный такой мужчинский ветродуй.
2: У тебя было хоть раз, вот когда ты видишь парня на спецтехнике, какой-нибудь экскаваторщика, который едет по тачке, вот или в аэропортах, или в торговых центрах, моющие
1: вот
2: машинки.
1: Вот, вот
2: я безумно хотел быть ими. Я хотел такую работу.
1: Они крутые. Вот те, которые гоняют там на мойщике, это вообще просто супер топ. Я видел трактор с музыкой.
2: Вау.
1: Который прям...
2: Радио включили новое.
1: Да, и Мари Краймбрери.
2: Хорош!

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9. Завтра, воскресенье, 20 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет-привет, здравствуй, это выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов, это классическое дуо. Дмитрий Лапиков здесь на связи. И мы обсуждаем различные маркетплейсы, точнее покупки. Рассказывай свои самые классные покупки и самые бесполезные. Не знаешь где, а конечно же в социальных сетях нового радио. Запрыгивай, залетай, пиши, кружочки, звони. Делай все что угодно, но самое главное, донеси до нас эту информацию. Мне недавно, Диман, попался пост очень забавный, который меня повеселил. И звучит он следующим образом. Я в детстве помню наизусть все домашние номера своих друзей. Я в 30 не могу запомнить пароль от рабочего ноутбука. И тут как бы мем в том, что, видимо, проблемы с памятью, но у меня проблемы с памятью были с самого начала, потому что я и в детстве не мог запомнить номера домашних своих корешей. Я постоянно сводил с ума маму. Она всегда говорила, у нас есть справочник, посмотри там, потому что, ну, действительно, по 5 раз на дню называть один и тот же номер телефона, но самое удивительное, что вот спустя время я помню, что все эти цифры, вот моих корешей, у нас были легкие номера, всего 5 цифр. Вот у меня был 92-92-7. У корешей 92...
1: Ты не мог это запомнить?
0: Не, свой-то я помнил. Вот, например, 92-333 у моего друга Влада. Шикарный номер, легко запоминается. А вот одноклассница была Сонька Амбалова, так у нее 92-5-28. И это совершенно разные цифры. 92-5-28. Там только 2 раза повторяется двойка, и вообще ни в какую.
1: Фамилия шикарная, мне
0: Амбалова?
1: Больше нравится. Да, ты аккуратнее, сейчас что-нибудь не то скажешь.
0: Так я ж про одноклассницу.
1: Ну, Амбалова.
0: И чё?
1: Хотя ты тоже.
0: Астахов?
1: Амбалов, почти.
0: Почему?
1: Ну, по комплекции.
0: Ребят,
1: я не знаю, что такое амбал или что, кого называют амбал.
0: Знаю.
1: Ну, можно было тогда сделать вид, что смешно, типа. Ну да, пойдет.
0: Разрывная!
1: У тебя, понимаешь, это еще номера легкие. Я вот, но я, нет, я, конечно, уже не помню. Я помню домашний свой. У меня домашний был 54-31-42. Вот знаешь, тоже запоминать вот это.
0: Ну
1: вот.
0: Да, ладно.
1: А, у бабушки, помню, был 72-00-98. Ну, это типа легко, удобно. Угу. А так 6 цифр и звонок.
0: Нормально. Я, например, даже номер от карты, если он у меня не будет ассоциацию какую-то вызывать, я никогда в жизни не
1: запомню. Ой, нет, я номера карты вообще не помню. Правда, даже вот я пользуюсь одной там уже много лет, я не помню даже ее первые цифры, просто я на них не обращаю внимания.
0: Пин-код, Дим,
1: пин-код. Нет, я про номер карты, про 16 цифр, у меня есть знакомые, много знакомых, которые помнят их наизусть.
0: Не-не-не, это, ребят, давайте без меня. Я каждый раз, знаешь, такой... Есть в банковских предложениях некоторых посмотреть 3 цифры с обратной стороны.
1: Да, да, да.
0: И он тебе смс-ку присылает. И он мне каждый раз присылает одну и ту же смс-ку. А, да, точно. Ну, когда какие-нибудь билеты покупаешь.
1: Ну, это сложные, да, сложные 3 цифры, поэтому их еще запоминать.
0: А вообще, вот у меня, например, все пин-коды...
1: А можешь сказать, помнишь, какие цифры-то?
0: Нет, я надо смс-ку отправить. У меня все пин-коды на картах, это, например, номера баскетболистов. Каких, не буду говорить, но известно.
1: Да, ой, вот он, ты че мелешь-то сейчас... Сейчас мы будем это... 23-23, например.
0: Да не-не-не. Блин, надо поменять.
1: Просто человек... А какие, ну, что еще есть?
0: О чем? Номеров мало, игроков мало, легендарных.
1: 23-23, 100%. У него точно такой есть пароль где-нибудь. Потому что, ну, известнее этого... Какой самый известный номер?
0: 23, ты прав.
1: Ну, вот и все.
0: Он же не единственный.
1: Да ты дальше-то и ходить не надо. Что ты там забудешь еще? А тут точно помнишь, почти везде написано. Ну, вот и все, мы тебя раскрыли, раскусили. Не, вот это... Запоминание цифр, это, конечно, не знаю.
0: А вот эти вот соревнования, знаешь, когда сколько ты помнишь число пи после запятой? И люди там 100 знаков, 1000 знаков.
1: Нет, 3-14 достаточно, на этом хватит.
0: Ну мы не мелочные просто.
1: Ну что-то вот это вот.
0: Мелочиться, конечно, каждую крупинку считать.
1: Старый.
0: Ну.
1: Сидит он в своей копейке.
0: Ну.
1: Иди это.
0: Я оплачу.

Астахов, Дмитрий Лапиков приготовили для вас новые песни, потому что, как вы знаете, каждую пятницу выходят новинки. Я собрал 3, Дима их еще не слышал, вместе с вами. Мы сейчас послушаем припевы, самые классные хуки, Диман скажет свое мнение, а потом встретимся с тобой и с тобой в социальных сетях для того, чтобы вы проголосовали, а какую песню из этих 3 композиций мы послушаем от начала и, собственно, до конца. Давайте пойдем с блогерской, так сказать, стези. Есть такая девушка, актриса, блогер, комик Сабина Хайрова. И вот она уже не первый раз делает музыкальные треки. И, насколько я знаю, там в продюсерах и «Травма» был. Это который «Адреналин», «Неистовый зверь». Mm-hmm. Я люблю вот так вот объяснять. Короче, Сабина Хайрова «Свел меня с ума». Слушаем.

0: Ну, тут, в принципе, понятно, кто был в продюсерах.
1: Да? Да.
0: Да. Один в один, как будто бы, только теперь не его голос, а ее.
1: А, ну да, кстати, есть такой момент. Ну, твое мнение быстро, короткое.
0: Норм. Но надо других послушать.
1: Хорошо, поехали дальше. Продюсер. Актер? Нет, он не был актером. Певец. Медиаспортсмен. Сейчас я за ним активно наблюдаю в шоу «Титаны». И он показывает себя неплохо, хотя я посмотрел только одну серию. Саша Текила снова вернулся в музыку. И вот его новый тречок «Не помню».
2: Один спасательный круг ради капризов твоих. Я не хочу делить его на двоих.

0: Ну, нормально тоже.
1: А будет там? Мы отвисаем, как обезьяны в джунглях. Ту-ту-ту-ту-ту.
2: Ну, ты же знаешь закон шоу-бизнеса. Осенью все грустят.
0: Ай, блин. А еще какая-то была песня. Гуляем, летаем, неважно, что в кармане сегодня. Ну, там уже, да.
2: И дальше
0: сегодня
2: нормально.
0: Буду трезвым.
2: Да-да-да. А еще гречка, мы на карантине.
0: А, да, да. Ну, это уже такое, это, конечно.
2: Лай, да?
0: Для вас, для это, зумеров. Мы-то там, я помню, 15-й год, 16-й год, когда там.
2: Ну, покажи когда... тогда обезьяну, как ты делал.
0: Чего?
2: Обезьяну, как ты делал.
0: Я не делал обезьяну.
2: Ладно, поехали дальше. У нас третий претендент. Он выпустил целый альбом. Я говорил про Новаи, где рассказал о своих чувствах. Альбом называется «Фриковая дама». Как вы понимаете, отсылочка, да, есть кому. А трек называется «Сгореть». Он заглавный с этого альбома. Давайте послушаем, чем там делится Новаи.

0: Даже не знаю, кому отсылка-то в итоге. Что за фриковая дама такая?
1: Ну, я не буду называть имен, потому что, а вдруг я не прав, но мне кажется, все слишком на поверхности. Недавнее расставание, и она тоже прокомментировала эту историю, что, ну...
0: Что сказала?
1: Кринж, типа 9 треков посвящать бывшему партнеру, это, конечно, перебор. Вот такой вот был разговор. Я не слушал весь альбом, я послушал как раз-таки эту заглавную песню, и мне понравилось. Дим, а твое мнение-то будет? Ты у нас музыкальный критик, эксперт.
0: Мое мнение будет, но я думаю, что стоит послушать тех, кто... Точнее, да. Послушать тех, кто нас слушает, понимаешь? И...
1: Они-то выскажутся в любом случае.
0: Ну и все тогда. Я предлагаю другую новинку сейчас.
1: Хорошо, давай послушаем другую новинку, а я скажу, что у вас есть Наваи, Текила и Сабина Хайрлова. Встречаемся в социальных сетях, слушаем.
2: Новое на новом. Севиль и Артикасти. Бриллиант.

0: Реклама.
1: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбон». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
8: Чего?
7: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
9: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемо. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте «Тач».
10: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
11: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
12: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
13: Love, I care.

0: Ну, на самом деле, на этих выходных можно даже и прислушаться к группе «Градусы», избежать из дома, а не тухнуть где-нибудь в теплой, приятной кровати, как кто-то из вас по-любому сейчас сделает, потому что, ну, бабье лето, осень, да, точнее, оно недолговечно. Это вот плюсовая температура, это безумное счастье, что оно есть. Да, нас уже накрывают периодически различные циклоны, и ты иногда промокаешь. Вот вчера я гулял в ветровке, но в целом было очень даже приятно. Где-то светило солнышко, где-то что-то еще. Это ненадолго. Вы взвоите, как волки, когда наступит зима. А зимы холодные. Ну, это и без меня прекрасно знаете. К чему я это говорю? А к тому, что тема сегодняшнего эфира — это маркетплейс. Вот что крутого, полезного ты смог заказать и какую полную ерунду шляпу ты купил. Жек Мирный пишет: полезное пускозарядное устройство для автомобиля. Дим, ты как автомобилист, переведи, что это такое. У нас с Димой сейчас взгляд глаза в глаза и полное отсутствие понимания.
1: Полезная пускозарядная...
0: Ну, полезная покупка, пускозарядное устройство для автомобиля. Не я, не Дима.
1: Нет, полезное, я предлагаю это. Ну, что это?
0: Ну, гугли, ладно, пока что. А бесполезное — это компрессор для шин.
1: Да, это такой большой пауэрбэнк, чтобы крокодилами так подцепиться. И когда у тебя кум сел в машине... чтобы его это немножко реанимировать.
0: Крокодилами это щипцы какие-то?
1: Да, красный, черный такой вот они. Крокодил называются.
0: Mm-hmm. Так, еще тут были различные комментарии. Девушка пишет: мне кажется, я вообще не в сознании была, когда это заказывала. Щетка, которая автоматическая, как я понимаю, чтобы мыть посуду. Дальше. Электрическая портативная машина для попкорна. А что случилось, например, с микроволновкой и с этими пакетами, которыми разваливают тебе по кухне?
1: Ты не понимаешь, что это другое.
0: И какой-то половник. Ну, ладно.
1: У меня есть подруга, которая мечтает об автомате для колы.
0: Чтобы он был дома?
1: Да.
0: Тогда и надо быть звездой НБА, как минимум.
1: Делают для звезд НБА?
0: Да, там у Дерека Роуза вообще был автомат, из которого... Скитлс вываливался. Он фанат Скитлса. Скитлс!
1: Ох уж эти игроки НБА, которые, кстати, самый-то популярный номер, помните какой?
0: Скитлс?
1: 23-й.
0: Да.
1: А Макс Ахстахов какие пароли от карты?
0: Популярных игроков NBA, их номера, да. У Мота, кстати, тоже любимое число, 23. Если вспомнить...
1: Ну, я учился в 23-м лице, я могу тоже?
0: Вот. А у меня день рождения 23 декабря. Все связано, мы не просто так встретились в этой жизни. У нас какое-то кармическое предназначение. Я не верю в это, если что, но мне нравится, как это звучит. Кармическое предназначение. Гадэм.
1: Так плохо звучит, что аж хорошо.
0: Ну да, бывает такое, между прочим. Да, напоминаю, что у нас сегодня еще будет гостевой эфир. Артист Лист к нам на всех парах, как я думаю, приезжает. Мы на самом деле с Димой заметили определенную закономерность. Вот молодые артисты, они вообще за полчаса, за 40 минут могут приехать. Вот Трофим Гран приезжал к нам на прошлые выходные, и парень просто в гримерке тут у нас тусовался вместе со своим менеджером. Я говорю: у нас еще час эфира. Он говорит: ничего, я подожду. А бывают звезды, которые в последнюю секунду тютельку в
1: тютельку. А сколько человек придет с нашим товарищем?
0: А я не знаю.
1: Ну, как ты думаешь?
0: Ставки делаем?
1: Да.
0: Два. Я думаю, их будет трое всего.
1: Я ставлю тогда на то, что их будет двое. Ага. Но то, что он приедет один...
0: Я не верю в это.
1: Я тоже в это не верю.
0: Я в это не верю.
1: Все-таки такая звезда. Одна не ходит.
0: Факты.
1: А ты вот знаешь, кто вообще к нам на новое приходил один?
0: Кто?
1: Не слышал?
0: Нет.
1: Такого. Один раз я... Вот да. Дмитрий Маликов пришел один.
0: Вау.
1: Все, вообще никого с ним не было. Он просто пришел, посидел с ребятами, поболтал и ушел.
0: Красавчик, просто. Вот на простоте вывез. Я вот после этой рекламы теперь всегда всем говорю, что нормальные у него руки, не загребуки. Понимаешь? Нормальные. Выходное!

0: Практическое до выходного шоу все так же на месте. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. И откроем вам большой секрет. Артист-лист, который в следующем часе у нас в гостевом уже здесь. И совсем скоро, буквально минут через 20, вы его услышите. Но мы делали ставки. Это были шоу экстрасенсов. Вот сколько людей будет в команде? Дим, поздравляю, ты победил. Их двое.
1: Я говорил. Я чувствовал просто.
0: Ну, хотя, знаешь, я мельком просто добежал до нашей кухни, встретил ребят, сразу позвал их в студию. Возможно, там еще кто-то где-то спрятался, я не успел просто запалить такую историю. Да, тем сегодняшнего эфира мы обсуждаем маркетплейсы. Что там? Самая классная покупка в твоей жизни за последнее время, да? Самая отстойная, что ты купил и пожалел, и, возможно, не удалось тебе сдать. У нас же есть с собой коллега. Артема его зовут в Open Space у нас. И недавно он Темочка мне подгонял и говорил: Максон, а что по зимней обуви? Что ты вообще носишь? Мы с ним поболтали, я ему рассказал, посоветовал, на какие сайты можно зайти. Он там что-то нашел. Он говорит: в крайнем случае я куплю себе уги. Я такой: да, да, да. Так самое время обсудить. А вот мужские уги — это вообще норм или стрём?
1: А, никого не хочу обидеть.
0: Но вот это вот придыхание в начале мне очень понравилось. Реакцию я твою уже понял.
1: Ну, для меня это странно просто, не знаю. В принципе, уги, я не очень понимаю эту обувь.
0: Почему?
1: Ну, потому что если бы я жил где-нибудь в Швейцарии и выходил бы из машины, чтобы добежать быстренько до ближайшего бара или кафе, тогда да, окей. А когда
0: так,
1: люди...
0: в угах тепло.
1: Подожди, а когда люди идут в Москве по дорогам, потом спускаются в метро, потом приходят, и у них на угах вот эта вот белая полоса от соли...
0: Ну...
1: Ну и все. И чё?
0: Так, а пропитка есть для таких штук. Ты можешь заранее позаботиться о своей обуви. Я правильно понимаю, что тебя в угах смущает только это? Что они
1: подожди,
0: быстро портятся?
1: Подожди. Да, ну, я бы и, может быть, и пропиткой бы воспользовался, если бы, конечно, ко мне домой кто-нибудь из артистов пришел бы, ага. И когда я обувь мою.
0: А, Дима намекает вам на бытовуху, на шоу, которое выходит у меня в социальных сетях. Спасибо большое, но...
1: Но...
0: Чё по угам-то?
1: Да ну я. Ты носил когда-нибудь уги?
0: Нет, они мне просто визуально не нравятся. Мне кажется, что это какая-то шляпа. Ну, я не осуждаю всех тех людей, которые носят уги, особенно вот девчонки. Среди них это популярно. Но мужские уги меня немного смущают тем, как они выглядят. В этом плане валенки. Я из Магадана, я знаю, что такое валенки. Это окей. Торбоса еще есть. Это когда, вот, знаешь, у тебя там еще эвенская это национальная обувь. Она высокая достаточно, из шкуры оленя в том числе. Она расписная, там, своими различными ремеслами сделана.
1: Макс, да. Вот я тебя вижу в таких ботиночках Аляска. Синих, знаешь, ну белая, да. На вот такой подошве. Вот это твоя обувь, прям с тремя липучками, чтобы не заморачиваться со шнурками. А то ты там зимой North Face носишь. Вон, Аляску купил себе и все.
0: Ну ладно.
1: И гоняешь.
0: Окей, поехали дальше, получается.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9. Завтра, воскресенье, 20 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк».

0: уже в этом году.
1: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы Триклёна, дом номер 1.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
6: Вы думаете, мы слишком юные для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, в финансовых стратегиях? Нет, мы делаем это уже лучше многих взрослых. Наследник – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
5: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
8: Суперхиты. Кайфовая. Новое радио.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Классическое дуо закончилось. Это выходное шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. И, наконец-таки, к нам присоединился наш гость. Человек, который проделал большой путь от Патриков до шоу-бизнеса. Лист его зовут. Привет, здравствуй.
1: Всем привет.
0: Ну, как вот началось твое утро? Это выходной, получается. Люди отдыхают, а ты вот по радиостанциям ездишь, работаешь. Вот общаться приходится.
1: Но мне это очень нравится. Ага. Я в целом очень долго к этому шел. От Патриков до Новой Волны идти очень-очень такой длинный путь. Поэтому я очень рад, что я сегодня здесь. Спасибо за приглашение.
0: Мы тоже рады тебя видеть. Сразу расскажу для всех тех, кто не понял, почему от Патриков. Потому что наш герой записал трек «Нуар». Когда он у тебя вышел?
1: Когда он вышел?
0: Ну, сколько?
1: Как? Ну, как будто бы...
0: Не так давно.
1: Не так давно, пару месяцев назад.
0: Пару месяцев назад, да. И в основном локация, где он снимал и продвигал этот трек в социальных сетях, были Патрики. Там еще просто такая строчка, которая меня очень цепляет. Ты и я никому ничего не должны. Но при этом ты находишься на улице, где каждый второй интервьюер спрашивает, сколько должен зарабатывать твой мужчина? Есть ли у тебя, возможно, ответ на этот вопрос? Вот сколько должен зарабатывать партнер в отношениях?
1: Ой. Ну, это очень сложный вопрос.
0: Это я понимаю, я поэтому к тебе и подвел.
1: Но опять же, ты и я никому ничего не должны.
0: Согласен.
1: Но если ты все-таки входишь в отношения, ты берешь на себя ответственность, да, то ты должен закрывать ряд каких-то моментов. И все-таки как мужчина брать это все...
0: Больше ответственность.
1: Да, больше ответственности. Поэтому, а в силу того, что мы живем в достаточно таком небедном городе, ага, то приходится зарабатывать достаточно большую сумму денег для того, чтобы закрывать какие-то вот потребности. Поэтому, ну, вилка, наверное... Нет, но если в целом
0: все,
1: ты зарабатываешь 500 тысяч, наверное, если ты зарабатываешь, то в целом, наверное, нормально.
0: Окей, согласен. Смотри, такая история. Для тех, вот, кто не знает твое творчество, слышит о тебе в первый раз, Лист, псевдоним. Да. Откуда это взялось? Что это такое? Как это родилось? Тут есть какая-то история или вот что-то простое?
1: Ну, это все происходило в период пертурбации в моей жизни. И я понял, что вот я хочу полностью все менять. Угу. Менять творчество, менять звучание, менять псевдоним. Вот просто все под ноль. И в силу того, что я Алий Станиславович, я много искал. С кем бы я хотел или с чем ассоциироваться. Вот. И я все-таки пришел к истокам, как говорится, и понял, что надо просто убрать первую букву имени и добавить две буквы отчества. И получилось Лист. Очень емко и как будто очень достаточно ярко.
0: При этом что-то родное, да?
1: Да,
0: ты показал свои корни, свое имя.
1: Да.
0: Смотри, осень уже на подходе. Точнее,
1: да,
0: уже совсем скоро уже и листья все упадут. Вопрос, будет ли трек «Лист-листопад»?
1: Мы, кстати, думали о том, чтобы как-то связать. А почему, кстати, почему сразу осень? А листья разве только осенью?
0: Ну, у меня такое мышление, что пришло, ну, нет, хорошо. А когда они еще?
1: Нет, весной? Но мы думали, на самом деле, заснять какое-нибудь муд-видео прикольное. Но... Я лежу в куче листьев. Мне кажется, что это будет классно.
0: Все парки Москвы вот для тебя существуют.
1: Да.
0: Так, дорогие друзья, ЖКХ, не надо что-то творить. Не убирайте, пожалуйста, всю эту историю, потому
1: оставьте
0: что...
1: листу.
0: Да, нам нужен будет реквизит. Но начнем тогда с первого трека. «Нуар» он называется.
1: Все верно.
0: Как мы типа как раз-таки его обсудили. Для тех, кто слышал, кайфуйте еще раз. Для тех, кто не слышал, давайте познакомимся с этим артистом. Выходного дня.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. И только что вы слышали трек-лист, ой, нуар от артиста Лист. Вот он, кстати, находится у нас здесь в гостях. А расскажи про этот тречок. Вот как быстро он ты родился?
2: Он родился достаточно в муках, так скажем.
1: Ага, да. Ты его вымучивал?
2: Да, я его вымучивал совместно со своим соавтором. Угу. У меня есть в команде человек, который помогает мне с текстами, и вот как-то вот не пошло. Мы начали с одной темы, закончили вообще другой, и в итоге, ну, она прям достаточно долго рождалась.
1: А вот эта вот история «Ты, я, никому...» Сам хук.
2: Сам хук родился очень быстро. Просто вокруг хука надо выстраивать еще какую-то оболочку, которая будет подкреплять этот хук. И вот здесь вот зачастую появляются какие-то проблемы.
1: Я же правильно понимаю, ты этот трек в том числе на «Новой волне» пел?
2: Все верно.
1: Вот, рассказываем. «Новая волна» — конкурс молодых, талантливых артистов. В этом году ты принимал участие. Это же не первая твоя попытка?
2: Это не первая попытка, если речь идет о «Новой волне».
1: О «Новой волне». Сколько раз ты пытался вообще туда пробить?
2: Ой, первый раз я, по-моему, был на кастинге, по-моему, в 2018 году.
1: Ага, аж так.
2: Вот, да, я прошел. И причем я, по-моему, раза 3 или 4 ходил на кастинге. Каждый раз доходил до полуфинала, и каждый раз чего-то не хватало. А после участия в телепроекте «Голос» я закрыл для себя историю с участием в различных телепроектах, да, потому что это очень выматывает. И вот мой директор Ксения, она в этом году говорит: ты едешь на «Новую волну».
1: Я говорю: не хочу, уже не надо.
2: Да, и в общем мы как-то решили. И причем я отправил заявку и забыл о том, что я отправлял. И забыл вообще о существовании этого проекта. И мне через какое-то время приходит сообщение на почту, что я прошел. Такой: ладно.
3: Где-то я это слышал на прошлых выходных. Прям слово в слово было.
1: Это правда, это правда. Ожидал ли, что жизнь... Вообще как-то поменялась жизнь после этого проекта?
2: Да.
1: После «Новой волны»?
2: Да, очень. Очень. Просто...
1: Тебя заметило больше людей?
2: Просто тут нужно понимать, с какой целью ты едешь на телепроект.
1: Хорошо, с какой целью ехал ты?
2: Вот, например, если говорить о моих участиях до «Новой волны»,
1: да,
2: ты должен понимать, что участие в проекте ради участия – это бессмысленно. Потому что ты появляешься на телеке, тебя видят люди, подписываются, у тебя ничего не выходит, ничего не происходит. И через какое-то время люди отписываются. Поэтому ты должен понимать, что ты... выходишь в рамках телепроекта для того, чтобы прорекламировать себя или свой проект. И вот в этот раз я уже основательно подготовился, потому что у меня выходят треки с достаточно таким
1: периодичностью,
2: да, периодичностью, да. И вот я понимал, что выхлопа в этот раз от участия телепроекта может быть сильно больше.
1: Сколько?
2: Как и получилось.
1: У тебя в столе сейчас треков, вот сколько готовы на данный момент?
2: На данный момент 9, и вот мы сейчас вот на подходе 10-й трек.
1: Ага, дописываете?
2: Дописываем.
1: Я правильно понимаю, что это будет какая-то крупная совместка, потому что видел какое-то твое интервью, ты рассказывал, что есть такая цель, планы на коллабу с большим артистом.
2: Да, это пока еще будет сольный трек, потому что все-таки коллаба — это очень ответственно, и нужно к этому подходить не с точки зрения хайпа, а с точки зрения химии между мной и человеком, с которым я хочу взаимодействовать в песне.
3: А ты помнишь свои все 9 треков? Потому что я сейчас зашел, их 8 на площадке. А где 9-й?
2: Ну, получается 9.
3: Нет, а как 9? Вот смотри, вот ты помнишь по названиям все свои треки?
2: Да, безусловно. Первый трек, который я презентовал, это был «В танго кружим», потом «Последний танец», потом «Неким», «В городе крыш», потом «Как есть».
3: Есть такой.
2: «Мона Лиза»,
3: да.
2: «Нуар», «Дофамин», и вот сейчас готовится 9-й трек.
1: Прошел такой тест?
2: Прошу прощения.
3: Вот, 9-й, потому 9-й, что думаю, где-то мы потеряли один трек, непонятно.
2: Да, просто мы уже записали этот трек, и я уже как-то его...
3: Ты уже
2: его,
3: считаешь,
2: да,
3: его,
2: я...
3: что он выпущен.
2: Да.
3: Я предлагаю ненадолго прерваться, послушать новинку других людей, а после продолжить беседу.
0: Да. Новые на новом. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. «Отражение».
4: Знаю.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, артист Лист у нас в гостях. Вот мы все прекрасно знаем, что ты поющий артист, треки слышали, живые выступления видели, про голос ты сам сказал. А вот что по танцам? Я видел, у Лолиты были какие-то вопросики в этой стезе. Кто не смотрел «Новую волну», расскажу. Лист выступал на сцене, звездные жюри говорили свое мнение, и вот как будто бы к вокалу не было вопросов, а Лолита обмолвилась, что она говорит, я закрыла глаза и слушала, потому что так воспринималось намного интереснее, живее. Короче, поставила она под сомнение твои танцевальные способности, насколько я помню. Что ты сам вообще думаешь об этом, как ты прокомментируешь?
1: Ну, во-первых, на вкус и цвет, как говорится.
0: Согласен.
1: Во-вторых, нужно учитывать очень важный фактор. Я пою достаточно легкую попсовую музыку, которая предполагает наличие хореографии, балета, каких-то реквизитов и так далее. То есть, если бы я выходил, пел бы романсы и там просто перед стойкой стоял бы и как вкопанный стоял бы и пел, это один момент. Но я считаю, без ложной скромности, вот что если бы я вышел бы на «Новую волну» вместе с балетом, и с реквизитами, как это было у звезд, то это было бы совершенно на другом уровне.
0: Говорили бы они по-другому.
1: Говорили бы по-другому, да.
0: Вот расскажи, что входит в твою подготовку как артиста? Какая у тебя рутина? Вот ты занимаешься ли все еще танцами, или у тебя есть какая-то база, которой ты занимался? Прокачиваешь ли ты дальше свой вокал? Как происходит работа?
1: Ну, вообще танцами я не занимаюсь.
0: И не занимался?
1: И не занимался.
0: То есть это вот то, что мы видели, это то, что ты чувствуешь?
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Просто как-то я отталкиваюсь от ощущения в теле, и вот оно как-то...
2: Как токсис.
1: Как, да.
2: В кружочках.
0: Вау! Как, да, да. А ты записываешь кружки, нет?
1: Ну, меня заставляют.
0: Танцевальные, я имею в виду.
1: Нет.
0: А может быть, это твое?
1: Я дед. Мне очень сложно дается коммуникация с какими-либо социальными сетями. Меня заставляют, меня принуждают, но выбора нет. Мне приходится как-то вот двигаться в ногу со временем. Это дается сложно мне.
0: Ну, круто, что ты в этом признался. Да. А еще круто, что наш разговор слышит твой директор. Вот она, как будто бы ты уйдешь с эфира и уже будешь танцевать в кружках.
2: Отрабатывать надо будет.
1: Да, а вот что касательно вокала, то, безусловно, я работаю над своим аппаратом. Это очень важно, потому что впереди у меня очень много планов, и мне нужно все-таки беречь свой аппарат. Я так полагаю, отталкиваясь от своих ощущений и сил, я вхожу в эту большую игру надолго.
0: Ты чувствуешь это внутренне?
1: Я чувствую, да.
0: Ладно, хорошо, вот, об этом поэтому... подробнее тогда чуть позже.
2: Побережем аппараты пока. От создателя нового

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
5: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, артист-лист у нас в гостях. Вот вы его на заднем фоне могли слышать только что. Ты же признался, что ты дед. Вот здесь тебя уже вылазит. Участник новой волны. А вот смотри, очень интересно получается, потому что тебе респектуют, как я понимаю, сразу два персонажа. И они очень полярные. Вот у тебя какая-то химия произошла на сцене с Анной Асти. Поцелуйчики, которые ты отправляла на тебе. Я видел, что вы симпатизировали творчески друг другу. Это очень круто. Но в студии нового радио приходила Сивиль из группы Арткасти, которая рассказывала, что вот мой друг, мой муж Тони включил мне эту песню «Дофамин» такого артиста, как Лист. Я, кстати, увидел на новой волне. Как вообще вот это все произошло? Я тебе задам провокационный вопрос, я прям с этим признаюсь. Да. Выбирая из этих двух артистов, с кем тебе более комфортнее или абсолютно разные взаимодействия были. Расскажи.
2: Сложный вопрос. Но мне не удалось в рамках телепроекта по взаимодействию с Сивиль прям плотно. В отличие от Ани. Угу. Потому что я в целом хотел как раз рил снять с Сивиль на дорожке, на трек «Дофамин». Но в силу того, что она убегала на... за кулисы, она, ей нужно было уже выбегать на сцену, и она мне очень нежно и очень мило отказала в этом. Вот, и мы с ней уже виделись на одном прекрасном мероприятии в Москве, и мы обменялись приятными словами, нежностями, и в целом для меня очень приятно получать поддержку от уже состоявшихся артистов, потому
1: это
2: что...
1: знак профессионализма, признания какого-то?
2: Ну, отчасти. Просто в целом, когда ты начинающий артист, ты же все-таки тянешься к этим верхушкам. И вот когда эти верхушки начинают тебя замечать, как будто бы ты ставишь так карандашом галочку, что, ну, в целом, молодец. И мне было очень приятно. И вот мы буквально пару дней назад еще на одном мероприятии с Тони виделись, и он мне тоже респектнул и пожелал мне много приятностей. Это не может не радовать.
1: А что изменилось в итоге после новой волны? Конкретно у тебя? Стали больше звать, социальные
3: на
1: сети
3: на улицах узнают?
1: Вот.
3: Или в директ завален у тебя?
2: Да,
3: фотками.
2: По всем фронтам угадали. Ну, во-первых, я сегодня здесь, на эфире нового радио. Это не может не радовать.
1: Факты.
2: Много мероприятий появляется. Много зовут выступать. Социальные сети, можно про них забыть, потому что я в целом не успеваю. Меня заставляют отвечать каждому. Я по мере возможности, да, мне кажется, что я справляюсь с этой задачей, хотя многие мне пишут, что вот хотелось бы, чтобы ты мне ответил, но я просто не могу физически это сделать, потому что очень много сообщений. Творческая бурная жизнь настала, вот так я скажу.
3: А райдер у тебя есть уже? Или был? Или изменился как-то?
2: Он был.
3: Так, соломка соленая, значит, там была какая-нибудь, да? А сейчас креветки. Насколько поменялось?
2: Я не могу сказать, что что-то как-то кардинально меняется, потому что я в целом достаточно прост в этом. Главное, чтобы была еда. При условии, что мы на площадке много времени находимся, потому что я, если отталкиваться от моих прошлых выступлений, то я в целом выступаю с музыкантами. Для меня очень важно, чтобы моя команда была
1: сыта,
2: в тепле, сыта
3: и
2: довольна. И поэтому я за свою команду топлю,
1: поэтому
2: убью,
1: красная икра в райдере
2: горло
1: есть.
2: Выгрызу. Да, поэтому для меня это первостепенное, чтобы вот ребята мои были сыты.
1: А сколько у тебя там человек?
2: Четыре музыканта, звукорежиссер, Ксения директор.
4: Так, ну вас еще прокормить постараться надо, на самом деле. Такая у вас банда большая. Ты всегда вот лайвом выступаешь? Ну, стараешься, по крайней мере, да? С музыкантами, бэндом?
2: Ну, это зависит от запросов и зависит от мероприятий. Вот иногда приходится петь под минус. Мне в целом это не очень вдохновляет, но приходится.
4: Ты просто сказал такое слово «запросы». Все мы знаем, что есть богатые люди, которые приходят к артистам с самыми разнообразными штуками. И вот есть артисты, которые выступали на собачьих днях рождениях. Если тебе предложат, готов ли ты ворваться в такую историю?
2: Да почему нет? Я очень люблю животных. Это, мне кажется, супер. Поэтому в шапке профиля во всех социальных сетях указан номер моего директора.
4: Пишите, звоните.
3: И на день рождения хомячка.
4: Да.
3: Тоже.
4: И шиншилл тоже.
3: Согласен.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
7: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
6: 18+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+. No!

0: Годовое шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, артист Лисп у нас в гостях. Только что слышали его песню «Дофамин». Вот вопросик есть к этой песне. Крутая, да. Цепляющая, хуковая, все, вау-вау-вау, мне нравится. Но что значит «рассветом брызнет из-за штор»? Я... Как это?
1: А вот оставим это...
0: Тайне.
1: Mm-hmm. Да.
0: То есть какая-то тактика, и мы ее придерживаемся.
1: Это тема 18+.
0: А, окей. Хорошо, я тебя понял. Расскажи, у тебя планы какие-то? Чем ты хочешь поделиться? Что в ближайшее время у тебя планируется? Какие моменты? Над чем работаешь?
1: Я сейчас работаю интенсивно над новым материалом. Mm-hmm. Потому что так получается, что, как мне кажется, с каждой песней она вот все как-то вот набирает
0: выше,
1: оборот,
0: выше, выше,
1: выше, выше, выше, да, и появляется некая ответственность, в связи с чем не хочется упасть в грязь лицом, но с другой стороны хочется от себя немножечко отстать, потому что ты никогда не предугадаешь, что понравится людям, но в силу того, что я перфекционист, мне хочется не оплошать и вот следующий релиз выпустить достойно.
0: Угу.
1: Вот, поэтому мы интенсивно работаем над материалом. Возможно, в скором времени мы будем снимать клип на песню «Дофамин».
0: Вау.
1: Да.
0: Что для этого нужно?
1: Деньги.
0: Классика.
1: Деньги. Что же для этого нужно? Деньги. Но на самом деле для этого нужно просто встретиться с командой и обсудить детали, сценарий и все, что входит в создание прекрасной картинки.
0: Uh-huh.
1: Вот. И мне бы хотелось, может быть, это уже в следующем творческом году, уже презентовать какую-нибудь коллаборацию.
0: Ага, то есть мы про фит сейчас говорим.
1: Да.
0: И с каким-нибудь крупным артистом.
1: Да.
0: Который тебе респектует.
1: Ну, например.
0: Угу. Мы уже помним, про кого мы говорили. Хорошо. Ну, можете танцевальную коллабу сделать с Лолитой, например.
1: Ну, или да.
0: Почему, собственно,
1: кстати, почему и нет, да.
0: Вот, она тебе, может, свое мнение подскажет, что там, как это нужно делать. А по выступлениям? Какие-то концертики планируются, какие-то выступления в таком формате?
1: Ну, они, наверное, сейчас будут больше какого-то общего характера, mm-hmm. то есть в каких-то сборных концертах, потому что для сольного концерта мне еще пока не хватает материала. Да. То есть у меня сейчас материала примерно на там 25 минут. А все-таки хочется выйти полноценно хотя бы часовой концерт сделать.
0: А я правильно понимаю, вот ты поучаствовал в «Новой волне», тебя заметили, ты обрел свою команду?
1: Да.
0: Вот так вот это было. Это было волнительно, когда тебя написали, позвали? Как это было вообще?
1: Нет, но это было не совсем так. Вот, например, с Ксенией я работаю уже третий год.
0: Угу.
1: Но вот сейчас я работаю с ребятами из лейбла Vibe Department.
0: Угу.
1: Это ребята, которые на меня вышли еще до «Новой волны». Они услышали трек «Нуар»,
0: угу.
1: Мне написали, и потом я им показал демку «Дофамин», и, в общем, мы как-то...
0: Смачились.
1: Да, потому что для меня очень важны человеческие взаимоотношения. То есть бизнес бизнесом, но вот когда люди не очень хорошие, я не смогу сработаться. А они прям булочки-пирожки. Ребята, я вас обнимаю, я вас люблю. И для меня очень ценно то, как они с большим трепетом относятся к моему проекту и к моим песням.
0: Блин, круто, ты так сказала, аж тепло стало. Спасибо тебе большое,
2: артист. Последнее захотел спросить. Цифры важны для тебя? Не деньги? Я просто посмотрел, у тебя Яндекс.Музыка 90 тысяч. Ну, почти. Еще десяточка, и будет ровно 100 тысяч слушателей. Ты за этим гонишься или...
1: Я за этим не гонюсь, но когда ты выстраиваешь свой путь, безусловно, ты ориентируешься на цифры, и хочешь, не хочешь, но ты будешь обращать на это внимание. Но мы уже заходили за порог 100 тысяч. У нас пик был, по-моему, 120, да? 120 тысяч. Вот. Безусловно, произошел некий спад, но я не горюю. Точнее, мне не дают унывать мои ребята. Поэтому цифры, они не важны. но как будто бы и важнее.
2: Ребята говорят, иди работай, Али, да? Да? И все.
1: Важно сменить фокус внимания с цифр на качественный продукт, а если песни, визуал и все остальное будет классное, то и цифры тоже подтянутся.
0: Ну, тебя уже заметили, тебе осталось только поддерживать всю эту историю.
1: Да.
0: Спасибо тебе огромное, что пришел к нам.
1: Спасибо вам большое.
0: Выходного шоу, Макс Стахов покидает всю историю. Ну, Дмитрий Лапиков остается с вами до вечера.
2: Все, ребят, пока.
1: Пока.
3: Максимально выходное шоу. Выходное, новое. По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9. Завтра, воскресенье, 20 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Реклама. Мур. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, про.

0: Район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
2: Моя игра. Моя игра.
3: Это вот это.

Ну, это Дима Билан. Дима Билан узнается и на английском, и на русском. Трек Dreams и дальше еще больше суперхитов, суперновинок, чтобы ты не говорил о том, что я не предупреждал. Эльман, Трида, Мари Краймер, Джон Ньюман, Ваня Дмитриенко, группа Токио, а также Зиверт, Feist Family, Звонки и даже Токио Хотел. Вот у нас два Токио в часе будет. В общем, дождись, наслаждайся, классной тебе субботы.

0: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
0: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
2: Это не кружок и не секция. Это среда, где формируется прогрессивное мышление и характер, где рождаются лидеры.
3: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
0: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
4: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Телевизорные 3/5.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты.

0: Продакция с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть миллион рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Я не устану повторять, как люблю этот трек. Джон Ньюман, дословно новый человек. Новым человеком он стал после того, как поборол болезнь страшную и нашел себя в новой творческой стезе. Это здорово, но он стал диджеем. Такие треки, конечно, он не выпускает, он больше не поет, альбомы не записывает, но от музыки не ушел. И, возможно, рано или поздно мы дождемся еще что-нибудь интересного. Потому что, кроме совместки с Кэлвином Харрисом, кроме Love Me Again, у него еще много классных треков. Поэтому рекомендую послушать. Дмитрий Лапиков за старшего. Суббота продолжается. Суперхиты, суперновинки. Все это здесь, на новом. Так что делай громче, наслаждайся и будь с нами.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9. Завтра, воскресенье, 20 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
7: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
9: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
10: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бу.

0: отмене строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
1: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новое радио.
3: Радио.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое. Это мы.
6: Всем привет, это Зиверт.
7: Всем салют, это PLC.
8: Это Диджи Смэш.
9: Это Настя Кудри.
10: Это Саня СТ.
11: Это Эльвира Т.
12: Всем привет, с вами Айова.
13: С вами Леша Свит.
14: С вами Лена Темникова.
15: Всем привет, с вами Хамалиновый.
16: С вами Клава Кока.
17: С вами Гаязов Бразер.
5: Новое радио. Присоединяйся погромче.
4: Новое.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Добрый вечер всем и каждому, кто в эту субботу слушает и наслаждается суперхитами, суперновинками. Это новое радио. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и я знаю, что вспомнил. У кого-то же сегодня день рождения. Поздравляю. Ну, а всем остальным просто классного уикенда. Впереди музыка, как минимум 20 минут без пауз и рекламы.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.

0: Коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700, ровно 052. Акция действует до ее отмены.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Шахтеров 66/5.
6: Новое радио. Радио.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

эти, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Let You Love Me. Рита Ора прямо сейчас в эфире нового. Немного новостей по поводу работы. Понимаю, совсем коротко, выходные все-таки не об этом, но россиянки начали указывать в резюме мужской пол и чужие имена, чтобы пройти отбор HR. Так, соискательницы обходят дискриминацию при найме и получают приглашение на собеседование. Женщины же, если от своего имени, то получают на 27% согласий меньше и приглашений соответственно. А что происходит? А у нас вообще HR-ы некоторые, скажем так, чувствуют себя королями. И чтобы их пройти или вообще до них дописаться, достучаться, это нужно огонь, вода и... Я даже не знаю, что медные трубы — это слишком легко. HR, если вы меня слышите, будьте добрее, пожалуйста. И чаще принимайте сообщения.
1: Первый отборочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Прислано более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире нового с 5 по 9 октября. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте mus.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции «ВК-видео». Реклама. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
5: 18+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
9: Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Новости теперь из мира фотографий подъехали. Значит, девушка отсудила у фотографа деньги за то, что он сделал ее толще на фотографиях. Валерия из Краснодара заплатила за фотосессию 38 тысяч рублей, но получила снимки с лишними объемами. Экспертиза установила, что фотограф неправильно подобрал ракурсы и композицию, а широкоугольный объектив сильно исказил все, что было на переднем плане. И как ты думаешь, сколько она отсудила? 38 заплатила, 85 тысяч получила обратно. Неплохо. Вот это бизнес, я понимаю. Всем субботы, мы продолжаем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9. Завтра, воскресенье, 20 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
6: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0-80.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК Арбан. Проектная декларация на сайте.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: На календаре суббота, и к этому новость вот мне подвернулась. Пока выходные, можно об этом поговорить. 11 дней будем отдыхать в новогодние праздники. Вот, пока что это все хорошее. Да ладно, шучу. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классного тебе дня.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: Мани на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
1: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
5: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
6: 18+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Новое радио.

0: Даже прощаться не хочется, но придется. Дмитрий Лапиков был с тобой сегодня весь день, всю субботу. Завтра снова встретимся, выходные продолжим. Вместе отмечать, наслаждаться ими. Я же тебя оставляю в компании суперхитов и суперновинок. Совсем скоро, через 10 минут буквально начнется повтор. Что было раньше? Какой выпуск? Не знаю, но я думаю, ты в курсе. Ну а потом, конечно же, вечером при пати Баем Хаслер. Так что классно тебе провести время. До завтра. Обнимаю.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+. Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
9: Нью-радио.ру.
11: Новое радио.
12: Снова группа на.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бам! Вторника, значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше». Будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, ребятушки. Данил Михайлов на базе. Эвичка Дорогуша принесла свою порцию. И сегодняшний выпуск называется... Ну, в общем-то, мы его решили... Мы решили послушать свои любимые треки, но почему-то они нам кажутся вот прям на максималках какими-то прям вот.
1: Нелюбимые. Я для себя трактовала это твое aesthetic education как треки с классными, красивыми аранжировками.
2: Все так.
1: Красиво музыкальные. Текст где-то за душу берет. Вот что-то такое, ну, эстетично, вот высокодуховно. На русском языке, естественно.
2: Да.
1: Вот сегодня исключительно русские композиции, вот которые ты слушаешь и думаешь, ну как?
2: Не, почему исключительно русские? Нет, совсем нет, этого не было в задании.
1: Ты сказал только...
2: Нет.
1: А ты думаешь, я по приколу принесла только на русском языке?
2: А я и смотрю, думаю, это что-то...
1: Нет, ты сказал прям... только на русском.
2: Короче, дорогуша, давай пока подбивай еще песен, так я не говорил только на русском.
1: Тогда я переобувайся.
2: Переобувайся.
1: Ты сказал на русском. У меня даже записано на русском.
2: Не говорил я на русском.
1: Сказал.
2: Я не говорил.
1: Даже в посте у меня написано на русском, потому что ты сказал на русском.
2: Пост никто не читает, поэтому плевать.
1: Ты переобувашка в воздухе. Ты реально думаешь, я бы принесла просто только треки на русском языке, если бы ты мне об этом не сказал?
2: Да не говорил я
1: ты
2: такого.
1: Ты так и сказал.
2: Не говорил
1: у меня
2: такого.
1: Так и было в заметках записано.
2: Короче, ребятушки, aesthetic education, все дела, не только на русском ни в коем случае. И вот сейчас мы послушаем песню, которую написал морской пехотинец.
1: Все,
2: морской
1: отстань.
2: Пехотинец 50 лет назад написал, и вот так вот нежно она звучит.
3: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Не говорил я на русском.

0: Дорогуша, не уходи.
1: Нет, все, теперь ставь, я буду подбивать зарубежные треки свои. Вот вещай, представь, что у меня нет.
0: Окей, я не могу этого сделать, но тем не менее придется заполнять тишину, которая была бы непременно, если бы Дорогуша, соответственно, покинула здание. Ребятушки, мы сегодня в проекте «Что было раньше» на Новом Радио слушаем треки, которые нам кажутся вот прям эстетически на пике, в том числе и на английском языке, и даже будет, может быть, что-нибудь из стиля френч.
1: Ладно, я тебе это прощу только из-за того, что у тебя, что ты молодой папашка, и у тебя этот, могло что-то попутаться в голове.
0: Нет,
1: только из-за этого я тебе прощаю эту подставу.
0: Значит, что ты знаешь о группе «Браво»?
1: То, что я ее принесла.
0: Да, ты ее принесла, но я решил поменять трек, потому что эта песня, которую ты принесла, уже звучала неоднократно. Мы слушали Жанну Агузарову с удовольствием, мы слушали Валерия Сюткина с удовольствием. Даже Евгения Осина мы слушали с удовольствием, который в группе «Браво» короткий период тоже успел посолировать. Так вот, знаешь, в 91-м году, когда Сюткин пришел к ним, они его приняли как родного, потому что он пришел вот с этой песней. Слушаем?
1: Ну, у нас есть выбор?
0: Есть.
1: Да слушаем, конечно.

0: нам в мессенджер Гранкина пишет, что за бредятина играет, а ей хочу сказать, на ваше мнение Гранкина я клал с прибором. Это проект, что было раньше. Мы сегодня слушаем наши дорогушие треки. Соответственно, можете нам ничего не подсказывать, но оценить качество композиции, пожалуйста, добро пожаловать в...
1: Как его там? Мессенджер.
0: Мессенджер.
1: Все верно.
0: Мессенджер нового радио. Будем рады общению. Так, ну что, мы продолжаем слушать музыку?
1: Да, что дальше?
0: Дальше у нас швейцарский дуэт. Швейцарский дуэт. Вот что ты знаешь про Швейцарию? Сыр, да и все, да и только, мне кажется.
1: А чоколад?
0: Швейцарский чоколад. Ну и бельгийцы, наверное, обидятся на тебя.
1: Ну и пусть обижаются.
0: Ну и пусть обижаются, бог с ними. В общем, два парня встретились давным-давным-давным-давно, 80-е, там, самые ранние. Один из них дворянских там корней, с родословной до 10 века.
1: Ага.
0: И делал он следующее. Он просто кучу телевизоров друг на друга ставил, и ему казалось, что это вот эстетически красиво. А другой говорил, что ты тут фигней маешься, да, я стену закрашу, и вообще все будет прекрасно и замечательно. В итоге, как водится, они потом начали в студии мутить. Нам пришло руководство, что случилось? Все хорошо?
1: Ну, заходите, ну, заходите. А, вы прощаетесь с нами. Да? До свидания. А, нет, так заходите тогда. Что за сквозняк? Еще продуть, не дай боже, кого.
0: Так вот. И голос. Обрати сейчас внимание на этот глубочайший баритон.
1: Угу.
0: Даже Вадичка позавидует, Данилин.
1: Это нужно штук 20 сигарет скурить за раз. Ну, мы осуждаем курение, естественно.
0: Осуждаем жестко, да.

0: Кстати, можно было бы миксануть с Грейс Джонс, да, и ее аккордеоном.
1: О, да.
0: Неплохо бы получилось. Сегодня у нас Aesthetic Education, плейлист на новом радио. Дорогуша, я смотрю в список, который ты принесла, и я очарован.
1: Еще бы ты был не очарован.
0: Конечно, потому что, ну, собственно, ты вот просто прям моя половинка половинчатая. Но я хочу у группы «Моральный кодекс» поставить все-таки другую песню, которая не столь известна, но не менее любимая. Вот, например, в клипе на следующую песню они впервые использовали компьютерную графику. Представь себе, это 89-й год. Выглядит довольно любопытно.
1: Как ты завуалировал.
0: Да.
1: Мне еще нравится в таких случаях говорить своеобразно.
0: Именно так. Но звучит просто волшебно.

0: пел. Какая песня группы «Браво» играл? Она так очень понравилась. «Я то, что надо».
1: Да.
0: Он примерно несколько раз об этом говорит. Используйте. Используйте для того, чтобы в своих амурных...
1: Кинуть на стену подруге жизни ВК.
0: Для амурных своих похождений. Я думаю, что это очень романтично будет. Кому-нибудь спеть на ушко. Очень,
1: ну и, кстати,
0: да.
1: Вот видишь, мы уже двух русских таких вот эстетов послушали. И Сюткина Валерия, и только что Сергей Мазаев. Мне, кстати, доводилось общаться и с тем, и с другим.
0: Угу.
1: Приятнейшие впечатления. И вот насчет Мазаева, когда он побыл, значит, в гостях, потом убыл, следом прибежали тиктокеры. И они, а это кто? Что это за мужик такой? И вот выглядывают в окошко, смотрят, как он садится в серенький Феррари, стартует, и они такие, о, какой-то, видимо, непростой мужичок-то. Вот. А вообще он, ну, в МГУ учился, на экономическом, помимо того, что он в музыку там на всех инструментах планеты играет. И у него так быстро работает мозг, что ты просто не успеваешь угнать.
0: Музыкальное образование.
1: Соглашусь, у меня его нет, поэтому, соответственно, козырнуть нечем. Альбиночка пишет, ну что ж, придется рекламу ждать, чтобы, значит, куда-то там из машины удалиться.
0: Пользуйтесь,
1: скоро продолжим.
2: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
2: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое Радио. Новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы продолжаем. У нас сегодня Aesthetic Education. То есть, если переводить...
2: Эстетическое образование.
1: Ну, типа. Ну, то типа. Есть просто красивая музыка. Понимаете? Не то, чтобы мы не хотели заморачиваться с темой. Нет, просто красивая музыка.
2: Ну да, и немножечко фактуры мы добавляем к каждому треку. Вот, например, следующая песня, она принадлежит парню с очень трепетным фальцетом. Tell me why. Помнишь?
1: Очень трепетный.
2: Джимми Саммервилл, да-да-да, Бронски Бит, все дела. Так вот, у него есть ведь и другие песни.
1: Конечно.
2: И мы о них не знаем, соответственно, но я решил...
1: В смысле не знаем? Элина Коффман точно знает.
2: Элина Коффман знает его альбом 89-го года, а потом как он... Ну, это уже и Мудрик знает, да.
1: Он причем не уверен, что вот он вообще сам в контексте всего происходящего, но она и Мудрик 100%.
2: Так вот, когда я чекнул следующую песню на ютубчике, увидел большое количество русских комментариев. Ну, комментариев на русском языке. То есть люди прям с восхищением писали о том, как эта песня когда-то им попала в душу и до сих пор там находится. У меня тоже. Например, когда я ее впервые услышал, я вообще был в диком шоке спустя какое-то там количество времени, что это вообще мужчина поет. Да, ну уж настолько голос высокий.
1: Диссонанс. Но это правда.
2: Да, но сейчас, ребятушки, если у вас тоже какие-то ассоциации есть, или вы не впервые ее слышите, то отметьтесь в нашем мессенджере. Будет приятно. И шикарного прослушивания.
1: Наслаждаемся вместе, забыл сказать.
2: Именно так. Наслаждаемся вместе.

0: Удивительно, что он и сейчас может ее исполнить. Представляешь? Да, 40 лет спустя, ну или 30 лет спустя, 95-го года песня.
1: Могу только позавидовать тому, как смыкаются связки.
0: Именно что. Ребятушки, проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня мы слушаем, так сказать, песни, ну, которые нам кажутся...
1: Красивыми.
0: Красивыми.
1: Но почему кажутся? Ну, они и есть красивые. Да. Даже если откидывать какую-то вкусовщину и субъективность, но они просто музыкально красивые. Красивая
0: именно что. В общем, все вот эти вот ребята, которые сегодня поют, они умеют играть на инструментах, пользоваться голосом своим и, соответственно, не хайповать, а получать удовольствие от процесса. У нас прямо по курсу, можно так говорить?
1: Да.
0: Группа А-Студио. Ты знаешь, что им уже больше 42 лет?
1: Да, мне это каждый раз... Мне больше всего нравится, когда Кэти Топури об этом говорит, вот в последние несколько лет, что да, вот да, у нас да. скоро юбилей, или у нас большой юбилей, и как ей же самой сколько лет-то вообще, и это всегда очень забавно выглядит, что группа существует очень давно, да, очень давно.
0: Очень давно, и сейчас мы обратимся к их первому вокалисту, Батыр Шукенов, который спел следующую песню, ну просто вот прям фирмово, тогда так говорили. Это начало 90-х, клип снимали, кстати, в США. И есть мюзикл А-Студио, сняли про себя. Он так и называется «Стоп-ночь».

0: она правда может делать несколько дел одновременно.
1: Это правда. У меня вообще бизнес-бизнес. У меня бизнес, параллельно столько всего происходит, ты бы знал.
0: Ну, я тогда по словоблу уже немножечко проверю, чтобы говорить на новом радио. Ребяшки, вы скидывайте к нам в мессенджер название композиции, они все красивые, но это исключает магию радио. То есть, когда ты пишешь, например, ну вот Стинг, классная, да, песня там у него,
1: да,
0: то ты ее уже как будто бы в голове прослушал. Но мы же магию радио мутим, чтобы вас удивлять.
1: Видите, как он завуалировал то, что он не хочет ставить ваши треки, он будет ставить только свои.
0: Конечно, программа по заявкам, стол отказов исключительно. Так вот, ребяшки, следующая песня, она написана в соавторстве, ну, неважно, группа Foreigner, да, гитарист и вокалист. В общем, они обычно писали на двоих, делили роялти пополам и так далее. Но следующую песню гитарист написал практически всю сам. И немного ему вокалист, значит, исполнитель помог. Вот. Ну и, соответственно, гитарист говорит, ну что, как бабки будем делить? Сколько считаешь здесь вот твоих, сколько моих? Тот говорит, ну, 30 на 70 тот, да? Нарисовал цифру 5, 5% тебя устроит. Тот ему показал, значит, средний палец, сказал, все, иди ты нафиг. Но в итоге пел, естественно, эту песню. Все-таки группа есть группа. И она же стала их просто вот визитной карточкой на все времена.
1: Как же это обидно.
0: И вот как же это может быть обидно, да? Что ты отказался от 5%, которые тоже в миллионы бы конвертировались в какой-то момент. Вот, группа Foreigner, ребятушки, магия радио. Вы ее точно не ожидали, но я думаю, что вам понравится.

0: Денис Барыкин слушает нас внимательно, кстати.
1: Вау.
0: Да, всем хорошего вечера. Still loving you, Scorpions. Есть вариант? Дэныч, сегодня стол отказов исключительно. Still loving you. Ищи в других выпусках. Раз 500, наверное, были.
1: Я вообще хочу попросить вас, наоборот, не писать предложение, потому что тогда, возможно, что-то пропадет из плейлиста. Чисто по принципу «на зло не поставлю».
0: «На зло не поставлю». Ну да ладно, «Скорпы и правда» часто у нас звучали, как и «Сектор газа», как и «Руки вверх», как и «Король и шут» и так далее. Сегодня мы все-таки за новиночками, так сказать, из стариночек. После короткого перекура, перекур — плохое слово, перерыва.
1: Да, курить вредно, не
0: вредно,
1: курить,
0: не курить никогда.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
5: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
6: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Новое радио.
9: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы продолжаем. Практически час пролетел как-то очень незаметно. Усюшкин говорит, это потому что треки длинные. А я думаю, потому что компания хорошая.
0: И это тоже правда, ребятушки. Мы сегодня слушаем плейлист, который никогда не звучал на новом радио. И преимущественно, как бы его назвать?
1: Эстетика Education.
0: Эстетика Education. Окей, пусть будет так.
1: Просто красивые песни с красивыми аранжировками.
0: Красивые песни, да. Редко они динамичные. Хип-хоп. И сегодня, кстати, не ожидаем, по всей видимости.
1: Но, конечно,
0: может быть,
1: не ожидаем.
0: Отыщешь. Откуда он вообще в Aesthetic Education возьмется? Там все необразованные, школы не заканчивали. Так вот.
1: Как не стыдно? Вот, как тебе не стыдно вообще?
0: Следующий парень был в числе тех 12 первых.
1: Негритят.
0: Первых зрителей концерта группы Sex Pistols в 70-е годы. Ну, что, соответственно, человек мог написать после этого? Ну, понятное дело, что он ударился в другую сторону. Simply Red, вашему вниманию.

0: Очень хорошее замечание от Людмилы. Она сообщает о том, что преимущественно мужские голоса. У мужчин что, лучше песни получается? Эви, нам нужна эмансипе.
1: Ну, кто бы спорил. Ребятушки, сегодня Aesthetic Education, будут женские голоса в обязательном порядке, вообще не сомневайтесь ни капельки. Кстати, по поводу эмансипе, у группы Мумитроль есть классная песня «Мощны, как звезды карате, девушки эмансипе». Это не эта песня, эту дорогушу принесла, да.
0: Это хорошая песня, кстати. И та, и другая.
1: Ага. Спасибо. Продано.

0: контрабанда, да, хорошее слово, но мне кажется, сейчас неплохо бы звучало импортозамещение, например. Проект, что было раньше на новом радио, продолжим после короткого перерыва. Всем, кому надо из машины добежать до пункта Б, приготовиться.
1: Что было раньше на новом радио.

0: «Что было раньше?»
1: Бау, какая жизнерадостная подложка. Сразу захотелось как-то чуть-чуть взбодриться немного. Но я не могу, потому что я вижу, как темнеет вот в этот кусок шторы открытый. Сразу мне настроение
2: портится. Кстати, вот сейчас будет очень закатная композиция. Ребятушки, как сегодня мне Дорогуша напомнила в очередной раз, музыка, она способна немножечко перенаправить мозговые рецепторы, которые привыкли у тебя к одним и тем же процедурам. И, соответственно, когда ты включаешь что-то в проекте, что было раньше, из «Киша», «Руки вверх», да, «Ласкового мая», сразу все, дорожка протаренная, ты подпеваешь каждому слову, все, у тебя в голове вот это вот прям отпечатан культурный код на 100%. Вот, а покуда сейчас во многих городах ЧБР не слышно.
1: А, какой-то спешл будет.
2: Ну, я решил поставить спешл, который ты сейчас, ну, я и к тебе обращаюсь, и ко всей нашей уважаемой аудитории, впервые услышите, и потом не услышите никогда. Но если какие-нибудь нейронные связи там будут правильно направленная в этот момент, то и прекрасно и замечательно. Более того, вот сейчас вот посмотри на небо.
1: Да, красиво.
2: Вот эту песню слушать вот прям самый синокос в данный момент. Рулить своим, значит, кадиллаком.
1: Да, кадиллаком где-нибудь в Сызрани.
2: Изумительная комбо вообще.

0: Дорогуша, а ты глянь, наши-то уже немножко отпустили вот этот вот побег за любимыми треками. Ну, не все, правда, еще там «Энигму» просят и все такое, которое раз 1000 звучало у нас.
1: Тут главное, что дамы в ожидании женских голосов.
0: Будет в обязательном порядке, я подготовил уже мощный набор. Только скажите потом, что вам не нравится. Кстати, Сызрань слышит. Сызрань. Наше почтение.
1: Я мечтаю доехать уже до города, который я упоминаю чаще, чем свой родной. Что же за город это такой? Почему он всегда мне приходит?
0: Доберись обязательно. Вокзал, кстати, там класснючий. Потом, что еще? На яхте бы под такую музыку тоже пожелание принимается. Вот, ну что, мы до середины добрались. Продолжение прямо сейчас.
2: Слушай,

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Правда, середина. Час пролетел незаметно. Мы продолжаем на сегодня пройти «Что было раньше?» Aesthetic Education.
2: Все так, ну а сейчас, ребятушки, женские голоса, поэтому... «Мужицкий дождь» отклоняется, да, эта песня «Миллиард» тоже раз у нас была, и Глория Гейнер, и там Джерри Халливелл, кто только ее не исполнял. А вот грядущие треки 100% будут у нас впервые, и они, ну, просто суперские, вот прям суперские. Дорогуша, даже Уитни я не подготовил. Вот сейчас кто скажет, что это не божественная композиция? Тина Турнер, вашему вниманию. И тоже из неочевидного. А, дорогуша, что ты улыбаешься? Наслаждайся, чувствуй.

0: хотели женских голосов, выдаем. И каких, ребятушки?
1: Нет, нужно по-пародийному. Тина Тернер говорит, иди вперед, вот и мы пойдем дальше.
0: Да, не будем останавливаться на достигнутом. Кстати, по поводу женских голосов. И именно их сейчас и будем слушать. Касаемо зумеров. Даже чего там зумеров? Пойдем издалека. С Кириллом Калининым мы как-то обсуждали тему, вот если ты песню слышишь впервые, она написана 40 лет назад, это новая или старая?
1: Ну, если она для тебя прямо сейчас новая, то ничего в этом стыдного нет.
0: Да, стыдного вообще ничего нет. Просто мы сошлись во мнении, что это новое. Ну, новое. Ну, да. Да, ведь в какой-то момент зумеры услышали «Богемскую рапсодию», посмотрели фильм и подняли на первое место продажи пластинок группы Queen.
1: Как и с Майкл Джексоном сейчас сделали после
0: Майкл
1: фильма.
0: Майкл Джексон, ну, в принципе, как будто бы никогда с первых мест не сходил, как и там группа Битлз, например. А вот певица Кейт Буш, единственная артистка, ну, да, ее боготворят в англоязычном мире, которая после вот сериала «Очень странные дела» спустя 45 лет опять же возглавила все чарты в мире и так далее. Ну, вот так вот чарты, собственно, и создаются. Так вот, следующую песню вряд ли вы слышали, но она тоже красивая. И она тоже должна вот эти нейронные связи в мозге немножечко так пошевелить. Плюс украшение вечера стопроцентное.
1: Я помню, что у меня весь ТикТок был в ней. Просто весь ТикТок.
0: Ну, а меня там
1: каждый
0: нет,
1: поэтому второй
0: я
1: выкладывал и снимал видосы. Я обожаю, когда зумеры форсят вот такую музыку. Это очень круто.
0: Не все потеряно.

0: Прелесть, восторг.
1: Восторг. Собственно, продолжаем проект, что было раньше, на новом радио.
0: У нас сегодня Aesthetic Education.
1: Все так, женские голоса хотели, получайте. И это, кстати, тоже еще не финал далеко. Ребяшки, тут, значит, предложение возникло. Следующая песня, она о ночи. Ну, соответственно, я знаю, что, например, в Тольятти уже стемнело.
0: В Екатеринбурге сейчас
1: уже темно вполне, да.
0: 9 вечера, правильно?
1: Ну, в общем, не темнее, только в Калининграде, и то, наверное, уже и там начинает подкрадываться. Поэтому, кто в мессенджере нового радио есть, кидайте нам фотографии, будьте любезны, как вокруг вас обстановка. И хорошо ли ложится следующая песня на, собственно, то, чем вы занимаетесь. Написали ее мужчина и женщина, и потом было 150 тысяч миллионов каверов. Вот, мы послушаем первоисточник. Да. Женский вокал.
0: Не гифки, друзья, фотки покидайте, пожалуйста. Закатные, незакатные, руки на руле, не на руле, ужин и обед.
1: На коленке, не на коленке.
0: Ну да, это...

0: Ну что, неплохо, неплохо.
1: Дорогуша, да, мне нравится количество фотографий. Главное, что практически все в дороге и практически у всех очень красивые закаты, ну, кроме Мурманска. Но зато в Мурманске безумно невероятно прям осенние деревья, ты посмотри.
0: Это ничего
1: осень.
0: Ничего себе.
1: Отомн.
0: Роскошство. Ну, а следующая песня, дорогуша, у меня с тобой ассоциируется.
1: Внезапно.
0: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Новое радио, проект «Что было раньше».
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
1: Жить надо так, чтобы вот так ассоциироваться у людей. Мне очень.

0: Да, это она. Собственно, для всех тех, кто переживал, что никак не может выйти из машины, этой фразы вы сохранили нас, уберегли от того, чтобы мы не удаляли выпуск. Я вам хочу сказать, сейчас будет небольшой перерыв, и вы, конечно же, успеете сделать все свои дела. Обязательно нам об этом отписаться, и мы продолжим. Так что вы знаете, что делать. Не переключайтесь.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. На повестке у нас Aesthetic Education. Усишкин, поясни.
3: Ну, в общем, мы слушаем музыку, которая, нам кажется, вот под вечер подходит «Мама, не горюй», и при этом все артисты попадают в ноты, и никакой хайповой песни нет, все ровненько, приятно, прекрасно и замечательно. А мне кажется, школьные учителя, наверное, должны получать удовольствие.
2: Это ты как определил?
3: Ну, а почему нет? Учителя музыки, я имею в виду. Да-да-да.
2: Важно уточнять, потому что школьные учителя, скорее всего, если не какие-нибудь контрольные еще провели, они сидят дома и думают, зачем, почему я, зачем это делаю? Проверяют тетради. Но, возможно, под такое сопровождение тетради проверять как-то, ну, более...
3: Меньше ошибок делаешь там, да? Пропустишь, точнее. Да. Я бы все пропустил. Так вот, ребятушки, с хорошим настроением продолжаем шикарный вечер. Следующая песня тоже никогда не звучала в эфире нового радио, но принадлежит прекрасному и замечательному человеку Джордж Майкл, который, понятно, что у всех сразу в голове там, ну, спиток любимых песен, ну, да?
2: Давай, расскажи появляется. Нам что-нибудь про смерть.
3: А что-нибудь про смерть? Как он решил в Рождество отправиться на тот свет?
2: Оставим это на Новый год.
3: Хорошо, оставим это на Новый год, пока не трогаем. А сейчас просто красивая песня, в которой снялись едва ли не все супермодели вот именно того периода, начала 90-х годов. Это реально эстетический оргазм. Это восторг. Это так красиво все. Это в библиотеку искусств должно отправляться такое творчество. А оно там и есть, кстати.

0: Брянск, Донецк, Краснодар, Питер. Краснодар пишет, можно мне домой, пожалуйста, эфир огонь. Так, Ульяновск, Мурманск, ну, в общем, все на месте.
1: Ну, и... хоть бы кто из Ярославля, ну, вы хотя бы с фейка напишите. Хочу знать, что дома меня тоже слушают.
0: Да ладно,
1: пожалуйста, ярославцы, умоляю.
0: Слушай, ну полистай. Так много фотографий, я ошибку допустил, что начал ставить огонечки реакции. Теперь мне кажется, что кому не поставил, уже как будто бы...
1: Да, он вас ненавидит, так и знаете.
0: Да. Вот, большое спасибо за фоточки, полистал. Прямо сейчас как будто бы везде попутешествовал. Ребятушки, сегодня Aesthetic Education плейлист на новом радио. Знаешь, хотел вот посетовать немного.
1: Внимательно.
0: Точнее, не посетовать, а наоборот похвалить аудиторию нашей программы. Вот есть канал «Усатая пушка», да?
1: Ага.
0: Иногда люди, ну, чаще подписываются, конечно, что приятно, но иногда отписываются, но отписываются очень деликатно. Никогда не было такого. Так, все, контент кал, отписываюсь.
1: А так не модно делать
0: не модно?
1: В мессенджере.
0: А я считаю, что это просто вежливость.
1: Нет, такая. В мессенджере
0: никто
1: так не
0: модно. Никто двери не хлопает. Да ладно, все вон в этом запрещенном нельзя грамме писали. Там только путь на перегонки.
1: Ну, в запрещенном, да. А в этом мессенджере...
0: А этот что?
1: В этом просто уходит и все.
0: Уходит молча?
1: Ну, об этом говорю, не обязательно сообщать.
0: Очень вежливые люди.
1: Ты не шаришь за соцсети. Поэтому мне приходится тебе объяснять.
0: Зато шарю за плейлист, ребятушки. Сейчас мы опять в 80-е погружаемся. Очень многие помнят эту песню в кавере, но мы будем слушать оригинал. А что я заикался-то?
1: Не знаю.
0: Случайно вышло. Перемотать надо себя обратно.
1: Нет, все хорошо.
0: Нормально?
1: Все хорошо.
0: Окей.

0: Играю в Roblox, слушаю новое радио, плейлист «Огонь». Это кто-то из молодых написал 100%, да?
1: Автору 12 лет.
0: Вот как мило. Я, кстати, как-то был в тату-салоне. И ну, это была конвенция, там, значит, было миллион человек. И там были не старперы 30+, да? Как я привык. А совсем вот прямо молодежная. Так вот, что меня удивило. А пусть играет. Красивая песня. Сегодня плейлист вообще весь вот такой вот на лаунже. Что меня удивило, там играли, значит, треки из 80-х годов, mm-hmm. там из 90-х, ну и так далее, так далее. А я смотрю, что одна молодежь. И потом я начал следить, кто из них песни ставит. Они по очереди подходят к лэптопу, там и тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И я думаю, батюшки, что творится-то? Что творится? А где? Где тут, понимаешь ли, я не знаю, фараон? Где? In the sunshine. Что, завались уже?
1: Очень хорошая песня, да, надо.

0: Ярослав, ты проснулись.
1: Да, спасибо большое. Уважаю тебя. Мне очень приятно, правда. Я смотрю и сразу домой хочется.
0: А мне очень приятно получить от нашей коллеги Юлечки Катаевой.
1: Тетя Юля лучшая. Лучшая, просто
0: да.
1: Просто легенда.
0: Да, легенда. Ребятушки, продолжим наш легендарный плейлист теперь уже после короткого коммерческого момента. Это новое радио, проект «Что было раньше».
2: Ой, я в эфире.
3: Кирилл, ты профессиональный человек.
2: Да, поэтому я включил микрофон.
4: К сожалению, это не лечится.

0: смиритесь. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
3: Бау, посмотрел на время, осознала, что мы уже практически на финишной прямой.
4: Как-то да, мы финалим, а я смотрю на тебя и думаю, кто из нас работает, кто не работает. Ты с таким серьезным лицом что-то там в чатик фигачишь, в рабочий, мне кажется, в том числе.
3: Да, надо и в рабочий тоже да? ответить.
4: С ума сойти. А я музыку слушаю. У меня прям чил, расслабон полнейший. Ребятушки, не знаю, как у вас. Но я надеюсь, то же самое. В субботу повтор. Aesthetic Education плейлист. Канал «Усатая пушка», там он тоже появится. Эви, дорогуша. Не только Ярослава тебя обожает, я смотрю.

Ну что, эта песня еще будет идти полчаса, мы ее дослушивать не будем, ребятушки. Мы закругляемся потихонечку. Мы слушаем сегодня в проекте «Что было раньше» Aesthetic Education Playlist. Радуем нашу дорогую коллегу Юлечку Катаеву в том числе. А она, ох, какой критик, с такой это планкой правда высокой, мама, не горюй. Вот, ну и финалем нашим большим другом нового радио, который прекрасно появился в нашей самой доброй премии. Этой песни, правда, не было, но мы ее любим. Вот. А еще мне нравится история. Ты представляешь, вот где-то в Твери в 94-м году он взял вот такой вот альбом, записал, как будто бы где-то там на Карибах с маракасами. Лучший просто.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

radio.ru. Слушай.

радио. Новое радио.

0: Новое Радио. Radio.ru. Новое. Это мы.
1: Всем привет, это Лера Беарвульф.
2: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
3: С вами Лена Темникова.
4: Это «Звонки».
0: Градусы в эфире. Новое.
5: Всем привет, это Артик и Асти.
6: Это Мод.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Всем привет, это Лирик.
9: С вами Эй Юла.
10: Всем привет от группы «Пицца».
11: Слушай.
0: Новое Радио. Присоединяйся погромче.
12: Newradio.ru.

0: Тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
1: Новое радио.

0: слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
2: Newradio.ru.
1: Новое. Это мы.
3: Всем привет, меня зовут Ёлка.
4: Всем привет, с вами Доус.
5: Мы Серебро.
6: Мы группа Пицца.
7: Это Сергей Лазарев.
8: Это Артик Асти.
9: Всем привет, с вами Бьянка.
10: С вами Звонки.
11: С вами группа Добро.
12: С вами Бахти и Туки.
13: С вами Джонни.
14: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
2: Newradio.ru.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Новое радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая Ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Петя.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройду по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Новое на новом. Камбулат и Минаева. Половина.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Новое радио. Новое радио.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Фреш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая Ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Смиритесь. Реклама. Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Нет.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.
4: Эй, алло,